0: на Реал Мадрид и следующий фанс и Барселона.
1: Edhe komemorasit mësh me teka. Kelme.
2: My Music Radio. Top Awards Hits.